0: Shall we?
1: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
2: Кто?
3: Что?
2: Кто?
3: Что?
1: The best radio in town.
2: Что? Такое?
3: За, для чего?
2: Ну, видишь, на. Для чего?
3: За что?
2: За что? За то.
3: За что?
2: Хе, за то.
4: You having a good time?
2: Ведь мусита, не знам я.
4: Oh, yeah.
2: Хе, то.
5: Lyssna på Radio Maestral för att få de senaste nyheterna om svenska antifascistiska orkestrar.